0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Hier ist Nordseewelle 2. Wir wünschen einen schönen guten Morgen jetzt um 5:13 Uhr.